0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Радио Шансон. Москва, 103.0 FM.

0: Так давайте ж, граждане, будем долго жить.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а шансон один. Ваш славный день.
0: По дороге вечности печали со мной.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек».

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Пустая, холодная, жуткая комната. Захламлена, грязная.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся с специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывают чуть ли не каждый второй мужчина. Устал. Жена уже не требует их. Другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела.
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
5: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы...

0: подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Комсомольский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы радио. Рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: пока.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва, 103.0 FM.
1: Не любили мы тебя и не ласкали, а что любили, так это позади. Я ношу в душе твой светлый образ, Валя, а Леха выколол твой образ на груди. И в тот день, когда прощались на вокзале, я тебя до гроба помнить обещал. Я сказал.

гляжу часами на тебя. Но недавно мой товарищ друг хороший, он беду мою искусством поборол.

легкий поцелуй стынет на губах горько. Несколько минут я смотрю тебе вслед. Можно все забыть.

0: Реклама на радио «Шансон». А чем вам нравится стиральная паста «Альба Актив»?
1: Белье такое белое, даже без кипячения.
2: Отлично справляется со сложными пятнами.
1: Отстирывает даже в холодной воде.
0: «Альба Актив» стирает чисто, эффективно, безопасно.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Командер». Специальное средство. Почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Командер» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Командер». «Командер» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Командер» бесплатно.

0: Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы радио. Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

«Пролетай над нами». Название композиции, звучавшего в эфире «Хорошего радио» в студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Кажется, что жизнь пролетает. Нет, она просто летит вперед. А измерять ее можно в песнях. И впереди у нас этих композиций, как надеется ваш покорный слуга, еще очень-очень много. «Переболею», «Горький вкус бузины» в ближайшие минуты. Точно с вами. Послушаем.

История о горьком вкусе бузины на волне хорошего радио в исполнении Любови Успенской. И это не фигура речи для самой артистки. Говорит, жизнь ее много-много испытывала, и проблемы были действительно серьезные. Но это счастье, что она актриса. Дело, которым занимается, даже не профессия, особая каста. И горе таких сломать не может. Выходит на сцену, и из первой песни как будто рождается заново. И снова, и снова. Так что живите, здравствуйте.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

А эта пара сделала ставку на дуэтное исполнение. Алла Рид, Алексей Петрухин на волне шансона в вагоне-ресторане слушали эту песню. Алла Рид говорит, что быть женщиной для нее значит чувствовать. Чувствовать мир тонко, глубоко сердцем, быть сильной, но сохранять мягкость, уметь поддерживать, вдохновлять, любить и при этом не терять себя. «Ямочки на щечках» звучит на радио «Шансон».

Наташей, как выясняется, на дальних берегах встречаемся. Ну а с Тамарой, Тамарой Кутидзе, встречаемся на волне радио «Шансон». Зазвучит ее песня «Девочки, он занят». Интересная вещь, Тамара говорит. Лидерами не рождаются, и их не делает кто-либо. Лидерами исключительно становятся. Учитывайте это.

8 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа президентов России и США состоялась по инициативе американской стороны и длилась почти полтора часа. Об этом сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков. Лидеры двух стран обсудили Украину. Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений. При этом Путин акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования. Отмечается, что посреднические усилия в этом направлении продолжат представители Белого дома Стив Уитков и Джаред Кушнер. Также Дональд Трамп указал на колоссальные перспективы сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, которые откроются по завершении конфликта на Украине. Семьи с двумя детьми смогут брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Такой закон подписал Владимир Путин. Документ вступит в силу с 1 сентября и будет распространяться на договоры займа, заключенные до этой даты. Как пишет РИА Новости, отсрочку по кредиту можно будет оформить при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей. При этом критерий снижения дохода в данных случаях применяться не будет. Каждый четвертый россиянин отказался от соцсетей на лето. Еще 29% опрошенных только мечтают устроить цифровой детокс, но пока на это не решились. В то же время почти половина респондентов не собирается менять свои привычки. Результаты такого исследования приводит газета «РУ». Опрос также показал, что те, кто уже сделал паузу, стали меньше тревожиться, сравнивать себя с другими и еще отдохнули от информационного шума. Большинство объясняют отказ от скроллинга тем, что летом реальная жизнь оказывается интереснее любой ленты. И заключение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 77 рублей 23 копейки, евро – 88 рублей 3 копейки, юань – 11 рублей 38 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Ну, поскольку мы все с вами разные, так что для кого-то кофе с телефоном, для кого-то чай с телефоном, для кого-то какао с телефоном. Главное, чтобы было вкусно и приятно. Это наше песенное золото на волне хорошего радио студии «Шансона». Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Отзвучала одна композиция. Про черное золото тоже скажем несколько словечек на волне хорошего радио, потому что музыки много. «Шансон один».

0: Музыки много. Шансон один.
1: Давай сегодня лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

за песней «Она», так называется композиция, зазвучит произведение Стаса Михайлова под названием «Ты все». И, между прочим, сейчас к эфиру готовит видеозапись праздничного концерта, приуроченного ко дню семьи, любви и верности. Стас Михайлов там две песни исполнил, соло и дуэтом. Все увидите, потому что 11 июля покажут на одном из центральных телеканалов.

обязательно вернусь. Вернусь зеленою листвой. Дождем тебя слегка коснусь.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.

0: восхищают.
1: В «Золотой миле», «Цуме» и «Веденяпина» 13.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

Не оставляет Рада Рай вот эта флористическая тема. Песня под названием «Калина» отзвучала на волне шансона. Несколько дней тому назад Рада выпустила новую композицию, которая называется «Да, листья кленовые». Кто захочет, может уже в интернете ознакомиться. Ну, а вы же прекрасно понимаете, что ветер дует из-за того, что как раз-таки деревья качаются. Это следующая песня на волне шансона.

0: Не вдохновили истории о деревне Артура Руденко, например, поэтому недавно отправился в Сочи, побывал в том числе на концерте Владимира Ждамирова и даже с ним дуэтом на сцене исполнил одну из композиций. После этого, говорит, Артур Руденко крепко задумался, а может, пора совместную какую песню и в студии тоже записать. Не звоните бывшим. Вот какая песня звучит на шансоне.
1: Она его по-прежнему ждет и совместные фото хранит. Может быть, он еще позовет, может быть, позвонит.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: 9 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба призвала перестать препятствовать переходу абонентов к другим операторам с сохранением номера. Службе пояснили, что сейчас компании создают для клиентов искусственные барьеры при смене оператора связи. Они затягивают сроки и включают скрытые услуги, что усложняет процесс расторжения договора, пишет российская газета. Это нарушает права абонентов на свободный выбор оператора и формирует условия для недобросовестного удержания клиентской базы. Материнский капитал в следующем году может составить порядка 767 тысяч рублей на первого ребенка. За второго выплата достигнет почти 1 013 000 рублей при условии, что средства за первого не получались. Если семья воспользовалась данным правом, то доплата за второго ребенка составит примерно 250 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, пишет РИА Новости. По его словам, сейчас прогнозируется коэффициент роста примерно в 5%. Однако более точная сумма появится после решения Кабмина, когда будут подведены итоги инфляции за текущий год. Ранее в Госдуме призвали преобразовать программу материнского капитала в бессрочную меру поддержки, а также расширить ее использование. Сильный ветер ожидается в Москве сегодня. Местами, возможно, гроза с дождем. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Во время грозы, возможно, порывы до 15 метров в секунду. Об этом предупреждает гидрометцентр. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов тепла. В Подмосковье от 18 до 23. Ночью температура в Москве понизится до плюс 14 градусов. По области до плюс 11. Напомню, ранее синоптики отмечали, что июль в Центральной России будет умеренно теплым, без изнуряющего зноя и влажности. Среднемесячная температура воздуха в столице ожидается около климатической нормы 23 градуса днем. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

«Прогулка с месяцем». Вот название композиции, отзвучавшей на волне хорошего радио в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, мы вот эту свободную прогулку в выходной прекращать не будем, но немножечко надо будет шаг ускорить, потому что другие стежки-дорожки нас зовут совершенно. Эта композиция продолжает эфир. «Я просто медленно люблю», также в ближайшие минуты услышите. И утренняя гимнастика ей тоже в конце пути сегодняшнего займемся. Потому что музыки много. Шансон один.

0: Бычий.
1: Утренняя гимнастика окончена, переходим к водным процедурам. Кажется, так раньше говорили, ну а водные процедуры – это у нас история о крымском мосте и крымском отдыхе. В исполнении группы «Любэ» зазвучит композиция, а Николай Расторгуев, между прочим, готовит грандиозный музыкальный праздник в честь своего грядущего юбилея. 70 лет исполнится и хочет отметить с поклонниками. Идея такая – споет те песни, которые сам любит.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: живут через дорогу от любви.
1: Радио «Шансон».

тоже сумеет устоять, если вместе с любимыми артистами, да, на курорт, да еще в летнюю погоду осенью. Кто же откажется? Мы отправляемся в октябре на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». С нами Михаил Шуфутинский, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев. Вы все имена найдете на нашем интернет-сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Свежая дуэтная композиция на волне хорошего радио, записанная Анной Семенович и Алексеем Петрухиным. «Раздели со мной лето» носит название, но у Алексея Петрухина есть и посвежее композиция. Пару дней назад всего на нашей волне, на волне шансона, состоялась премьера композиции «Одно на двоих небо». В эфире эту песню ловите. Ну а пока «Загадочные друзья» в исполнении Валерия Кураса.
1: С каждым годом уже круг, и острее боль разлук, а зарубки глубоко.

10 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минпросвещение планирует утвердить в июле новый стандарт обучения в 10-11 классах. Он вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Министр подчеркнул, что благодаря новому стандарту школьники смогут учиться тому, что им действительно пригодится в их будущей работе. Также в школах начнется поэтапное введение духовно-нравственной культуры России. Целью предмета будет формирование у школьников традиционного мировоззрения. Тем временем бюджетные места в вузах предложили перераспределить. Это поможет снизить отток молодежи из экономически развитых регионов. С такой инициативой выступили эксперты президентской академии РАНХИКС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза. Отмечается, что почти каждое второе бюджетное место в российских высших учебных заведениях сегодня сосредоточено в Москве и Петербурге. При этом в регионах-донорах количество таких мест на 1000 выпускников школ в 2-3 раза ниже. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио «Шансон»» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Хула и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

Королева в эфире Хорошего радио. И вроде бы, раз календарь показывает нам, в воскресенье должен быть королевский отдых, но вот с коллегой Аллой Некрасовой внимательно посмотрели еще раз на календарь, а он ко всем праздникам показывает сегодня еще и День трудоголика. Ну а как отмечают День трудоголика, разумеется, новыми трудовыми свершениями. Так что песня «Нам строить и жить помогает». В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Пятигорск. Это следующая композиция. «Понимаю, ты устала» тоже скоро услышите на волне шансона.

Болит это, если чувство настоящее, неподдельное. Тут один из отечественных билетных сервисов провел опрос. Выяснилось, жители России не верят, что концерты с цифровыми артистами в ближайшее время станут популярны. Почти единогласно считают, технологии не смогут живое исполнение заменить. Ну а если такие концерты и проведут, то цена за билет должна быть ниже, чем на обычное выступление. Так считает практически 100% респондентов. И еще при уточнении треть говорит, за подобные мероприятия вообще платить не готовы.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
2: Что это у тебя?
1: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
2: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
1: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
2: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
3: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
6: В интернете наберу prismaokna.ru.
2: Подробности на сайте.
7: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужные деньги мы рядом. ООО «Ломбард Часовая техника». Большая Покровская, 59/2. Культура 3.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

0: остальное не важно.
1: Ну, конечно, мы сами определяем, что важно, а что нет. Вот Евгений Григорьев говорит, посетила его наглая идея. Если вдруг осенью кто-то захочет поздравить артиста с юбилеем, лучше всего подарить ему виниловую пластинку, но только не забудьте сначала уточнить, какую именно, чтобы не получилось так, что в итоге 200 одинаковых экземпляров подарили на день рождения. «Цвет шафрана» звучит на хорошем радио. «Шансон».

«Прощай, милый мальчик». Композиция на волне хорошего радио отзвучавшая. Группа «Сентябрь» исполнит такую разгульную песню, а весна впереди. Но, впрочем, если мы думаем про настоящий разгуляй, то нужно говорить не про сентябрь, а про ноябрь. 14 ноября в столичной лайф-арене мы встречаемся на легендарном празднике всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», танцуем и поем. Возрастное ограничение 12+. Вас ждут несколько часов неповторимой любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения, так что присоединяйтесь.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

11 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России с января изменится правило для доноров. Как пишет «Комсомольская правда», предусмотрено увеличение срока хранения их анкеты. Теперь она, а также информированное добровольное согласие пациента и согласие на обработку персональных данных могут оформляться в электронном виде и заверяться электронной подписью. Бумажные документы будут хранить 30 лет, а электронные – 50. Кроме того, перед первой сдачей крови будет разрешено проводить экспресс-тестирование биоматериалов на наличие маркеров инфекции, передающихся при переливании. Российские компании и сотрудники могут по взаимному согласию перейти на 4-дневную или на 6-дневную рабочую неделю. Об этом РИА Новости заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, действующее трудовое законодательство позволяет гибко регулировать режим занятости. Подходящий график можно закрепить в коллективном договоре или согласовать с конкретным работником. Котяков отметил, что каждая компания может самостоятельно выбрать формат работы, который ей подходит. В октябре 2025 года министр подчеркивал, что жесткое закрепление 4-дневной недели на федеральном уровне не планируется. Ждать этого не стоит из-за дефицита кадров в ряде отраслей. Тем временем женщины ищут работу в среднем на 30 дней дольше, чем мужчины. По данным Росстата, это почти полгода против 5 месяцев. Как пишет ТАСС, всего в мае 23% безработных искали работу при помощи службы занятости. При этом почти 65% обращались за помощью. В этом к друзьям, родственникам и знакомым. Ранее сообщалось, что самыми востребованными сотрудниками в России оказались 40-летние и 45-летние. По словам министра труда Антона Котякова, именно эта группа населения является наиболее производительной. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.

тут с предыдущим оратором позвольте не согласиться. Неделя еще не прожита. У нас в запасе с вами еще энное количество часов. Воскресенье остается, чтобы и выходным насладиться, и песнями, которые на этот день определены. Ни к чему нам беды и печали. Звучать дальше будет на хорошем радио в студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, отдыхаем?

0: Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: этой жизни не везет. Жизнь не везет, а вот душа не унывает.
1: Ну, а если не хватает, например, хороших песен в жизни, не грустите, скоро этих хороших песен станет еще больше, потому что собираются на одном из центральных каналов показывать уже 11-й сезон музыкального шоу «Три аккорда». Ну, а в одном из судейских кресел будет он, Михаил Шуфутинский. Как раз в исполнении мэтра композиция «Багульник» на волне шансона звучит, а следующая уже называться будет «Мама милая моя».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужные деньги мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Комсомольская, 1, улица Октябрьской революции, 43.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Но придет осень, придет время, и эти ветки вообще без листвы останутся уж к ноябрю точно. 14 ноября на столичной лайф-арене будет точно жарко, несмотря на осеннюю погоду, потому что 14 ноября в Москве разгуляй вместе с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Но так и знаете, что самые доступные билеты на танцпол, где каждый может стать частью большого музыкального праздника. Поэтому запасайтесь билетами, ибо ныне выбор разнообразен. Пока!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количеству призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка.

0: обладателем ключей от счастливой каюты. Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все выдать. Но я ж назвал.

хорошее настроение тоже в сердце достаточно трудно держать. Трудно, но, возможно, вот через несколько минут в студию радио «Шансон» придет Денис Денисов как раз для того, чтобы поддержать вас в дне сегодняшнем. Покорный слуга Андрей Петров попрощаюсь с вами до следующих выходных. Пусть эта неделя под песни радио «Шансон», разумеется, пролетит быстро, но интересно и совершенно без разочарований.

0: Шансон.
1: 12 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. На госуслугах может появиться сервис для подачи и рассмотрения апелляции по результатам ЕГЭ. Об этом сообщил начальник управления Рособорнадзора Нино Бугулова, пишет ТАСС. Уточняется, что сейчас подача и обработка апелляций проводится онлайн по решению региональных комиссий при соблюдении законодательства о персональных данных. Параллельно Минцифры и Рособорнадзор переводят систему государственной итоговой аттестации на платформу Гостех. На ее базе в дальнейшем может появиться сервис для работы с апелляциями по результатам экзаменов. Исследование клещей на энцефалит предложили включить в программу ОМС. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев. По словам парламентария, в настоящее время в рамках государственного страхования можно бесплатно удалить клеща и пройти осмотр врача. Однако анализ самого насекомого на инфекции приходится оплачивать отдельно. Его стоимость варьируется от 1 до 2 тысяч рублей. Селезнев отметил, что для многих семей это серьезные деньги. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона за помощью из-за укусов клещей в медучреждения обратились более 330 тысяч россиян. Институт русистики назвал 5 самых длинных слов в русском языке. Они насчитывают от 29 до 55 букв, пишет РИА Новости. Долгое время самым длинным словом русского языка считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий». Оно состоит из 35 букв и относится к старинной официально-деловой лексике 18-19 веков. Сейчас самое длинное слово русского языка – это название химического соединения тетрагидропиронил-циклопентил-тетрагидроперидопиридиновое. Оно состоит из 55 букв. Развитие науки обогатило русский язык словами «вода, грязи, торфа, парафина, лечение» и «тифло-сурдо-олигофрено-педагогика». Также особый интерес у филологов вызывают химические термины, которые нередко оказываются очень длинными. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Но если силы переполняют, что еще делать, когда все переделано? Конечно, бежать прямиком в счастливое завтра. Так давайте делать это в компании «Радио Шансон». В воскресенье, день чудесный, 5 июля. Денисов у микрофона. Привет, и в мобильных выходных песни любимые. Все, как мы любим. Действуем.

0: «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник».

Красные танцы. Масса. Ну что значит масса? Несколько тысяч человек, и все в едином порыве танцуют, поют. Настроение великолепнейшее. И говорю я сейчас о всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». 14 ноября в лайв-арене встречаемся. Поем, танцуем, веселимся. Чепик, Холла, Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев и Стас Михайлов, который сейчас услышим. 12+ мероприятий.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
3: Что это у тебя?
2: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
3: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
2: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
3: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
4: О, торговый дом «Стройсервис». ОГРН 112 524 6560.
5: Brilliant!

0: чем восхищают.
1: ТРК «Небо» в парке «Авеню» и на Фильченкова, 12.
2: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

правильное решение лирического героя. Бросать курить — дело хорошее. Раз решили, то давайте и действовать. Напоминаю, что у нас сегодня воскресенье, а значит, мобильные выходные работают. 909-955-1030. Пишите, действуйте. Уже несколько сообщений имеется. Минутка через 10 прочту.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Часто вспоминая о былом.

Эх, знал бы Прикоп, ну а дальше все в курсе. В Сочи жил бы, а может быть где-нибудь на Алтае. Очень популярное сейчас место. А может быть в Кемерово, откуда к нам пришло сообщение на номер 909-955-1030. Наталья Бакун, вас с днем рождения поздравляют. Ненаглядного моего Виктора с днем рождения. У него юбилей, я очень-очень тебя люблю. Валентина, Краснодар. Шансончик ставим в пробке на Владимирской объездной. Привет всем дальнобойщикам и шершавенькой. Ну, имеется в виду дороги, если вы не в курсе. Всем терпения, Алексей из Волгограда. Вот так, это мобильные выходные, настроение наверняка вам приподнял, а вы еще погромче сделайте шансон.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Чадаева, 22. Улица Веденяпина, 8.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Час дня в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники больше технически не смогут устанавливать считывающие устройства на банкоматы с целью хищения денег со счета. Это стало невозможно благодаря переходу на банковские карты со встроенным чипом и появлению бесконтактных банкоматов без физического картоприемника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Как подчеркнули в ведомстве, ранее такие методы кражи основывались на внедрении в банкомат специальных устройств, которые копировали информацию с магнитной полосы карты и защитных кодов. Тем временем ряд документов в России предложили заменить одной ID-картой. Об этом пишет ТАСС. По задумке авторов идеи, альтернативой существующим форматам документов могла бы стать компактная пластиковая карта размером с водительское удостоверение, на которой в цифровом виде была бы собрана вся необходимая информация. Это может сделать использование документов в повседневной жизни более удобным. Минпросвещение планирует закрепить экспертизу игрушек для детских садов. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Сейчас сертификация таких товаров носит добровольный характер. В министерстве хотят, чтобы игрушки соответствовали требованиям безопасности, учитывали традиционные ценности и выполняли воспитательную роль. Кроме того, при выборе продукции приоритет планируют отдавать российским производителям. Режим работы станции «Парк культуры» кольцевой линии столичного метро временно изменится. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, с этого понедельника по будням с 7 до 11 и с 16 до 20 часов станция будет работать только на выход пассажиров. При этом посадка с кольцевой на Сокольническую линию сохранится. Ограничения в часы пик связаны с ремонтом эскалаторов. Завершить работы планируется до сентября. Горожанам рекомендуют заранее планировать маршруты поездок и по возможности пользоваться наземным транспортом. Официальный курс доллара на выходные понедельник 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

А ты, мой друг любезный, как себя ощущаешь? Каково настроение? Как твоя территория сердца? Убрано ли все по порядочку? Если да, тогда жму руку и обнимаю благодаря волнам радио Шансон. Денис Денисов у микрофона. Всем чудесного дня воскресного, отдыхательного, потому что новая неделя принесет нам массу интересных событий и, естественно, новых свершений в нашей компании.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Бит».

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Белый теплоход, ну какая же все-таки это прелесть. А когда еще шум волны, хотя теплоход без нее, мало себе можно вообразить, но так вот волн шум. Любимые артисты. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Евгений Кемеровский. Это все наша прекрасное времяпрепровождение, которое и у вас тоже может быть, если вы зайдете на сайт radioshanson.ru. Поподробнее ознакомитесь с нашим предложением. Мы с 24 по 30 октября будем вместе на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек» принимать участие в нашем фестивале «Бархатный шансон». Единомышленники, песни, настроения и воспоминания, которые вы точно не забудете. Для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
2: В интернете наберу prismaokna.ru.
3: Подробности на сайте.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь?
1: Нет, конечно.
0: Почему? Просто обожаю я.

0: все.
1: Вот уж точно, из уст Михаила Захаровича эта фраза звучит как настоящая мудрость. Она таковой, в принципе, и является. Жить на свете, не любя, ни то, ни сё. Ни краски мира не играют, ни события происходящие радости и удовольствия не приносят. А сколько всего удивительного и прекрасного и нас ждет еще впереди. Поэтому приближаем этот счастливый миг ежесекундно с каждой песней.

0: Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто за

сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд

потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал.

Вся жизнь, наша борьба, мы всегда что-то кому-то доказываем. Это может кому-то нравиться, кому-то нет, кому-то категорически нет. А что делать? Тут лады с собой очень важны, знаете ли. И вот прямо сейчас, мобильных выходных, передаем огромный привет Ивану. К сожалению, он, возможно, не услышит это послание, но привет все равно отправим. Потому что старается человек, пишет, а это для нас важно. Вы тоже не стесняйтесь, пишите. 909-955-1030. Это мобильные выходные.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер – завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет, да будет так.

2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минпросвещение в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах. По информации РИА Новости, он вступит в силу с 1 сентября следующего года. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Министр отметил, что благодаря обновленному стандарту школьники смогут учиться тому, что им действительно нужно для их планов и будущей работы. С наступлением лета офисные сотрудники все чаще проводят обеденный перерыв вне рабочего пространства. Они ходят по магазинам и совмещают отдых с прогулками и встречами с коллегами. Согласно результатам исследования, на которые ссылаются «Известия», 48% россиян в теплое время года каждый день выходят из офиса во время обеда. Отмечается, что летний формат работы дня влияет не только на привычки сотрудников, но и на атмосферу в коллективе. 38% опрошенных считают, что теплый сезон способствует укреплению отношений между коллегами благодаря большему количеству возможностей для неформального общения. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй вечер», наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холл и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня и завтра 77 рублей 23 копейки, евро 88,03. Дарья Березовская, радио «Шансон».

той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла.

0: не очко обычно губит, а к 11 тут.
1: Очередной музыкальный час компании «Радио Шансон». Михаил Круг открыл, Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствуйте. В мобильные выходные вы, конечно, приветы отправляете. Но маленькое такое напоминание, что песни мы заказываем только в программе по заявкам. Так что не утруждайте себя, не пишите. Если хотите именно привет, который будет усилен музыкальной составляющей, то добро пожаловать в следующем часе, ну или вечером с 21 по московскому времени. А так, приветики с радостью, но чуть позже.

0: Ну вот, судя по сообщениям, в мобильных выходных Анжела из Нижнего Новгорода отдала свое сердце Максиму, которому передает привет, а также Лидии и Татьяне. Шансончик моей крестницы Наташ Большущ, привет в Сосновку Волгоградской области. Наталья передала шансончик, спасибо, что ты есть. В выходные, а я уборкой занимаюсь, и шансончик силы придает. Спасибо за это. Любимому мужу Анатолию Большущ, привет, сыновьям Максиму и Даниил тоже, они у меня самые замечательные, спасибо, что вы у меня есть. Заранее спасибо. Всегда пожалуйста. В новом часе будем и приветы, и песни, и поздравления все компилировать. Уже можно, в принципе, отправлять.
1: Не звонил, ты бы не взяла. Извини.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-02-70.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
4: Что это у тебя?
3: Список покупок в «Строймаркете Корсар». А у тебя что?
4: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в «Строймаркете Корсар».
3: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
4: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
5: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
6: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужные деньги мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Большая Покровская, 59/2, культура 3.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
9: В интернете наберу prismaokna.ru.
10: Подробности на сайте.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Иногда молчание и вот тот самый диалог, который происходит на каком-то непостижимом, на первый взгляд, уровне, он гораздо более красноречив, чем мы можем словами-то выразить. А раз такое происходит, значит, чувствуете вы человека, с которым так общаетесь, и не стесняетесь это делать. Это важно.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: слой.
1: У нас тоже есть защитный слой. Это любимая музыка, которая, как Сергей Наговицын в этих стихах нам напомнил, разгонит музыка грусть, печаль. А это значит, между нами любовь.

0: только любовь.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 августа в России повысят пенсии сразу нескольким категориям граждан. Как рассказал агентству Prime Analytic Елена Киселева, перерасчет коснется работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, 80-летних пенсионеров, а также бывших летчиков и шахтеров. По словам эксперта, максимальная прибавка к пенсии составит 470 рублей. Накопительные пенсии проиндексируют на 17,3%. Тем, кому в июле исполнилось 80 лет, удвоят фиксированную часть пенсии. Бывшим летчикам и шахтерам пересчитают специальные доплаты. Все повышения происходят автоматически. Обращаться в социальный фонд не нужно. В России появились первые кассы самообслуживания, где покупатели могут расплачиваться наличными. Пилотное тестирование технологии сейчас завершается в одном из супермаркетов столицы. Новое решение позволяет покупателям самостоятельно оплачивать покупки как банковской картой, так и наличными денежными средствами без обращения к кассиру. Оплата наличными осуществляется через встроенный кэш-приемник, интегрированный с кассовым терминалом. Покупатель выбирает вариант оплаты наличными, вносит купюры и монеты в специальное устройство, после чего система автоматически подсчитывает сумму, выдает сдачу и завершает операцию. Москву в ближайшую неделю накроют огуречные дожди. Может выпасть 80% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он пояснил, что это старинное русское название для затяжных прохладных дождей. В середине лета, когда наливаются огурцы, которые считались полезными для урожая, но некомфортными для человека. Температурный режим ожидается довольно однообразным. В столичном регионе по ночам столбики термометров будут показывать плюс 9-14 градусов. В середине дня прогнозируется от 18 до 23 тепла. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 22 градуса. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Здравствуйте, дня доброго, может быть, даже и вечера. Разные часовые пояса нашей необъятной родины, все настроены на волну душевного радио. Денис у микрофона, программу «По заявкам» начинаем. 909-955-103-0. Пишите, не забывайте указывать, от кого сообщение. А можете, помимо смс к сообщению в Максе, отправлять сообщение на нашем сайте radioshanson.ru. Там есть специальная вкладочка «Сообщение в эфир». Так что действуйте, справитесь, я уверен, вообще без затруднений. А мы, в свою очередь, приветы, поздравления начинаем транслировать. Привет, прошу передать моей мамочке Валентине Тереховой и моему супругу Алексею Вашанову. Спасибо за то, что они у меня есть. Очень их сильно люблю. Аленка, радио «Шансон», передайте привет, пожалуйста, Юле. Она сегодня работает на стойке администрации. И чтобы ей не было грустно, это будет для нее приятный сюрприз. Юлечка, не скучай, это коллеги из загородного клуба. Всем отличного дня, хорошего настроения. Моим любимым замотаем большой привет Александру и дочери Ники. Здоровья, благополучия, любви, мирного неба всем-всем-всем от Татьяны из Рязани. А между прочим, сегодня отмечается неофициальный праздник, но очень хороший. Трудоголика в день. Угу. А еще огуречные дожди. Классно. Мне понравилось это выражение в новостях у Дарьи Березовской. Александр Устиков попучится только для вас.
3: У мужчины есть позиция своя.

Ну, если любовь, то действительно только большая. А если привет, то в прямом эфире радио «Шансон». 909-955-103-0. Пишите. Программа по заявкам только для вас. Призвана доставлять радость, настроение и делать сюрпризы. Ну, все просто. Пишите. Радио «Шансон». Пишу вам из Брянска. Зовут меня Елена. Я хочу поздравить свою племянницу Светлану Левую. Она живет в Тюмени. Пусть жизнь будет как взлетная полоса. Только вверх и только вперед. Без потрясений, без катастроф. Люблю вас очень сильно, ваша тетушка. С днем рождения, Ирина Аллегровой, будет замечательным подарком. Согласен, вообще на все 100%. Мою матушку поздравляю, Галину Борисовну Угорскую. Ей сегодня 80 лет. Очень сильно ее люблю и восхищаюсь ей. Алексей полностью с вами согласен. Балуйте ее и сюрпризов побольше каких-нибудь интересных ей устраивайте. И приятственных обязательно. А еще в гости почаще приходите. У моего супруга Виктора Ивановича юбилей. С днем рождения тебя, любимый. Песня группы «Сентябрь. Ты мое счастье жить» будет очень-очень кстати. Валентина, обязательно сделаем. И Краснодару привет. И всем нашим слушателям. Напоминаю, наш координат 909-955-1030. Пишите в доступных мессенджерах. А также можете сообщение на сайте radioshanson.ru отправить в эфир. Главное, не задерживайтесь. Не затягивайте.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
4: В интернете наберу prisma-okna.ru.
5: Подробности на сайте.
6: Бриллианты.

0: восхищают.
1: ТЦ «Муравей», «Гагаринский» и «Республика».
2: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Заветная комбинация слов только для вас. Это не пустой звук, это многообещающее времяпрепровождение на волнах душевного радио. Потому что привет, потому что поздравления, песни, любимые сердцу нашему милые. И узнаем мы об этих событиях только благодаря вашим сообщениям. 909-955-1030, в доступных мессенджерах пишите, сообщения на сайте оставляйте. Не забывайте указывать, от кого послание, иначе модерацию не пройдет. Вот Анжела, вам привет передали, а что, кто написал, зачем написал, непонятно. Но главное, что сузили круг поиска, знаем, что в Улан-Удэ отправилось это сообщение. Шансончик, привет Данилу Сафонову и Диме Корнееву. Им удачного рабочего дня, и пусть скорее сдают объект. Сергей Ростов нам в помощь, Савелий, вам тоже хорошее настроение. Из Ангарска большой привет всем слушателям радио Шансон и моему мужу Александру, сыновьям Илье и Ивану. Вот так отметилась ваша любимая и ненаглядная. Шансончик, всегда и везде вас слушаю и знаю точно, что мой хороший друг Марина Хохлова из Люберец вас также постоянно держит рядышком. Передайте, пожалуйста, ей привет. Пусть улыбка радует окружающих, а глаза блестят от счастья. И подпись. Мариночка, Марине. Привет, любимый Яночки. Удачной тебе новой недели. Целую, Коль Никифоров. Привет моему супругу Владиславу. Он на даче разбирает сарай и параллельно смотрит чемпионат мира по футболу. А еще и баню топит. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь хорошее. Татьяна из Верхнего Тагила попросила. Ну, мы уже обозначили песню заказанную, и ее в эфир выпускаем. А еще в качестве привета и поздравления для трудоголиков Афины и Сергея Вайтенко. Любовь проказница. Ее тоже просили. Все только для вас.

Счастье точно улыбнется, потому что мы же все прикладываем, все усилия и движемся в верном направлении, как раз-то к нему, к счастью. И вот настала на радость в один прекрасный день, в который мы и поздравляем с днем рождения людей наших драгоценных. А у моей младшенькой сестренки Ирине сегодня торжество. Буду ее поздравлять, она на год младше меня. Я ее люблю, обожаю, пишет нам наша слушательница из Бремена Елена. Поздравляю ее, счастья тебе и успехов во всем с большим-большим и открытым сердцем. Радио Шансон. Сегодня поздравляем нашу подругу Юляшку с днем рождения. Ей здоровья, счастья, любви. Она скоро выходит из декретного отпуска. Мы ее ждем, соскучились по ней, подружки и коллеги по работе Елена, Кристина и Ирина. Все трудимся на вокзале в Волгограде. Большой вам большой привет, шансончик. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа, папу и замечательного друга Геннадия Волкова. У него день рождения. Желаем ему самого всего хорошего на 3 года вперед. Позитив, радости, любим тебя. Марина, ваша супруга, сыновья Денис и Дмитрий, а также друзья присоединились. Ольга, Елена и Андрей. Станица Новокорсунская, Краснодарский край. Большой-большой привет. Тайсь Повали, Застольная и Султан Лагучев, Роза Черная. Просили, выполняем. 909-955-103. 3 и 0. Наши координаты не забывайте. Даже на быстрый набор. Вводите, так будет, мне кажется, удобнее.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день встречи с

0: категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
1: для... Продолжаем программу «Только для вас». В срочном порядке пишет нам Татьяна. Одна надежда на вас, шансон. Связи практически нет, а вот смс-очку отправить удалось. Дочь мою Маргариту поздравляю с защитой диплома. Всегда в тебя верила. Удачной взрослой жизни и успешной. Будь честный и правильный. А диплом красный. Поздравляю. Гордитесь, чувствую прям дочери. Денис, здравствуйте. Были на даче, но погодка все испортила. Вернулись домой и настроения как-то нет. Включили шансон, а тут программа по заявкам. Алла из железнодорожного. Все будет хорошо, все прекрасно и чудесно. Вы ведь в нашей компании, улыбнитесь. Привет большой станице Багаевской, Геленджику и Москве. Всем прекрасного лета. Владислав Косарев передает привет мамочке любимой и дочерям. Ангелиночки, тут буковки перепутаны, я и потерялся. И Полине, люблю вас, мои золотые. На связи Златоуст. Привет любимому мужу Константину Алтухову. Он у меня большой молодец. Второй день трудится над подготовкой к строительству нашего дома. Ой, дело-то какое серьезное. Всех благ, с радио Шансон делайте это. Привет любимому мужу Дмитрию Серикову. Всем хороших выходных, Катерина. Светлана, большущий привет передает Людмиле Волковой. Сил ей, здоровья и победить картошку. Ух ты, у вас что сейчас, окучивание или у вас очень раннее урожай собираете? Привет моему мужу Талину. Он сейчас едет от невролога, приболел мой любимый Светончик. Все хорошо, будет замечательно, поправиться, уверены. Привет Забайкальским краем, особенно Оксане Переваловой. Отдыхаем на Арахлее, это озеро такое, Арахлей. Всем мир, добра, чте большой привет, Сергей Глотов, вам тоже.

Сегодня первое воскресенье июля, а значит, сотрудники морского и речного транспорта отмечают свой праздник. Вот, в частности, сообщение из Ленинградской области, из Шлиссельбурга. Праздник речника в городе. На сцене поют, танцуют, пляшут. Привет моей мамочке Таисии Ивановне и всем причастным. Всегда вас слышим и подпеваем. Поставьте, пожалуйста, Эдуарда Хуснутдинова «Я не святой». Сделаем, не проблема. Привет из города Калининск Саратовской области. Шансончик моим любимым мужчинам. Легкой дороги, ни гвоздя, ни жезла. И по шершавенькой, да с зеленым семафором. О, вот это вы, Ольга Денисова, действительно в теме. Мои мужчинки, как уже я говорил, ну не мои, а Ольгины, Михаил и Алексей, они водители на КамАЗах в пути, в дороге. Жду вас, готовлю вкусный ужин. Ну все, теперь дорога будет легче 100%. Засим, господа хорошие, программу по заявкам завершаем. Впереди останутся только мобильные выходные, но вы ими пользуетесь тоже ловко и умело. Всем прекрасного времяпрепровождения в нашей компании и обещанную песню держите.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: голосом.
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Размер материнского капитала на первого ребенка в следующем году может превысить 767 тысяч рублей. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин, прогнозный коэффициент индексации составит около 5,2%. При этом семьи, уже оформившие маткапитал на первого ребенка, смогут получить доплату в размере около 247 тысяч рублей после рождения второго. Окончательный размер выплат на следующий год будет утвержден правительством после определения фактического уровня инфляции за 2026. Как пишет РИА Новости, программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Средства сертификата можно использовать в том числе на улучшение жилищных условий, образование детей и накопительную пенсию матери. Автомобилистов призвали не оставлять в машине детей и животных в жару. Также в Дептрансе Москвы посоветовали горожанам надевать светлую одежду из натуральных тканей, не находиться долго под открытым солнцем, пить больше воды, а также использовать солнцезащитные очки и крем. Если стало плохо за рулем, нужно прервать поездку. В то же время россиян предупредили о штрафе за прогулку по городу в купальнике. Это расценивается как мелкое хулиганство. По словам главы коллегии адвокатов Евгения Москва, в парке у водоема или в пляжной зоне купальник допустим и не вызывает никаких вопросов, но прогулка в том же виде по центральной улице в метро или магазине влечет за собой штраф до 5000 рублей в зависимости от региона. В Подмосковье открыто 40 оборудованных пляжей, 24 места отдыха у воды. Самые популярные из них находятся в Красногорске, Химках, Богородском и Балашихе. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, 18 пляжей и 18 мест отдыха расположены на территории парков и лесопарков. Кроме того, на территории области находятся свыше 130 отелей, санаториев и глэмпингов, расположенных на водных объектах и имеющих свои зоны отдыха у воды, а также более 50 коммерческих пляжей и зон отдыха. Дарья Березовская, радио «Шансон».

процитирую одного из наших слушателей, который написал в сообщении не для эфира, но все равно это так тепло и приятно, что мы передаем друг другу, так сказать, из рук в руки, из уст в уста. С вами Шансон, дома уютнее и теплее. Да. А, кстати, чтобы еще было нам теплее, давайте-ка мы продлим лето, хоть еще и 2 месяца календарных впереди, но в октябре это точно захочется сделать. С 24 по 30 число мы будем на Средиземноморском побережье в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Михаил Бублик, которого мы только что услышали, там тоже будет. Я, Денис Денисов, отмечусь по-любому в этом мероприятии. Михаил Шуфутинский, Сергей Лебавин, Тамар Кутидзе, Анатолий Полотнов, Федя Карманов и другие любимые артисты нашего жанра. Заходите на сайт radioshanson.ru, там подробности найдете. Для лиц старше 12 лет информация предназначена.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титан».

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну, кстати, Стас Михайлов прав, не в бровь, а в глаз сказано. Любовь полыхает и может испепелить до дна, но это в общих чертах, в легком таком вольном переводе. Так что поддержим этот огонек, естественно, как можно дольше, но в то же время, чтобы он не обжигал. Давайте себе возможность чуть-чуть остыть, послушав песню на волнах радио «Шансон». Вы

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
5: Радио «Шансон».

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты.

Этим хитом Алексей Петрухин и Анна Семенович точно это лето раскачали. Ну, а мы поддержим ветром попутным, поздравительным, приветственным. Шансончик на даче отмечаем дни рождения наших дорогих мужей. Оба Олеги. Мы им желаем благополучия, всех благ, Светлана и Анна, а также дорогие соседи. Город Электросталь, СНТ, Ракета. Галина Ивановна из Кагалыма. Вас с днем рождения внук Даниил поздравляет. Ну, а мы, естественно, присоединяемся. Мужу Алексею Райнюкову большой привет. Люблю тебя и счастлива каждый день. Мариночка, вас поздравляем.

0: шансон, реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Каждый раз люблю себя ловить на том, что я рассуждаю, когда слушаю вместе с вами эту песню. А что ж за три слова на салфетке? Наверное, слушай радио «Шансон». Сегодня мне хочется думать именно так.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
2: Что это у тебя?
1: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
2: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
1: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
2: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
3: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
4: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Пять вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Минтруде объяснили преимущество добровольного страхования для самозанятых. По словам главы ведомства Антона Котякова, участие дает россиянам возможность формировать социальные гарантии, которые будут обеспечиваться государством. В данном случае выплату больничных. Эксперимент по добровольному участию самозанятых в социальном страховании стартовал 1 января текущего года и продлится до 31 декабря 2028 года. Право на получение пособия возникает через 6 месяцев с начала уплаты страховых взносов. Размер пособия определяется, исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов. Пассажиры могут взять с собой на борт самолета как рецептурные, так и безрецептурные лекарства. Однако важно учесть, разрешены ли они в стране назначения и нужны ли на них дополнительные документы. Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, если пассажир летит за границу, то для таможенного досмотра может потребоваться перевод рецепта на иностранный язык. В АТОР обратили внимание на то, что при ввозе в Россию зарубежных лекарств, в составе которых есть сильнодействующие наркотические или психотропные вещества, нужно иметь с собой документы, подтверждающие назначение этих препаратов. Продолжительность разговоров по телефону заметно отличается в зависимости от региона. Согласно исследованию, в Москве почти половина опрошенных жителей предпочитают беседы короче 30 секунд. В Санкт-Петербурге самым популярным форматом стали разговоры продолжительностью до 1 минуты. В Приволжском федеральном округе 21% респондентов готов общаться более 5 минут. А в Северокавказском округе каждый пятый признался, что разговоры часто длятся свыше 10 минут. Для большинства участников исследования телефонные разговоры остаются частью рабочего процесса. Доллар на сегодня и завтра 77 рублей 23 копейки, евро 88.03, юань стоит 11.38. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Без преувеличения и лести. Это какой-то шедевр от группы «Рождество». Ты знаешь, так хочется жить. Миллиардные просмотры, еще большее количество прослушиваний. И все это на волнах душевного радио. Я, когда эту музыкальную работу в машине слышу, я ее пою вот почти как Геннадий Селезнев. А может быть, даже еще и громче. Но это же микромир, в котором можно не показывать, что ты петь не умеешь. А душа требует.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

И до сих пор остается загадкой, а кто же тот самый художник-богач или наоборот, который миллион алых роз, единственный и неповторимый, подарил. Вот поступили бы вы так же или нет? Я думаю, что да. Любовь, она творит чудеса. А в компании «Радио Шансон» так тем более.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Вот уж действительно время не ждет. Откладывай на потом. Ну, слушайте, потом кофе остынет, и потом интерес потеряется, потом день станет ночью, потом люди взрослеют и так далее, и так далее, и так далее. Да и привет потом мобильных выходных может оказаться уже и не актуальным. 909-955-1030. Настеньке отправляется, маме Галочке, сестре Татьяне, Лене, детишкам, которые все трудяшки, работают в деревне Глухина Завидовского заповедника. Пожалуйста, передайте от меня, от Сергея, большой-большой привет. Ну, видите, как славно и замечательно. Все получилось, все вовремя.

0: Дарим улыбки, дарим чудесное настроение на волнах душевного радио.
1: Радио Шансон.
0: Да, да, да. Два голоса вам не показалось, это правда. Оль Шатрова уже все стремится занять этот эфир, а я, Денис Денисов, откланяюсь. Но я не могу просто так уйти, не поздравив, Олечка, тебя с днем трудоголика.
1: А, это наш день, что ли,
0: конечно,
1: за тобой?
0: Конечно. Вот так. Как твое настроение сегодняшнее?
1: Отличное. На самом деле, и улыбаться поводу было предостаточно, и дел переделал до работы. Так что, да-да, это мой день, день трудоголика.
0: Чудес. А сколько еще впереди всего? Пишите 909-955-1030. Мобильные выходные будут работать. Все, я откланиваюсь. Всем чудеснейшего желаю. А теперь от тебя.
1: От меня что, пожелания? Конечно. Уже будут в следующем часе.
0: А, ну вот так. Хорошо, пусть это останется маленькой интригой. Пока-пока.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Комсомольская, 1. Улица Октябрьской революции, 43.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам, которые занимаются воспитанием внуков младше 3 лет. Как заявил автор инициативы Сергей Миронов, нужно установить размер такой выплаты на уровне регионального минимального размера оплаты труда и осуществлять ее ежемесячно. При этом мать или отец не должен находиться в отпуске по уходу за ребенком, а сам ребенок не должен находиться на полном государственном обеспечении, пояснил Миронов. Он добавил, что новый законопроект будет внесен на рассмотрение в ближайшее время. Перебои с бензином привели к сокращению рынка внутреннего туризма. В июне организованный турпоток снизился почти на 5%. Гостиницы фиксируют падение бронирований, а туроператоры – сокращение продаж пакетных предложений. Как пишет «Известия», это связано с усилением сберегательной модели поведения и нестабильной ситуацией на топливном рынке. По данным Российского союза туриндустрии, 50% летних поездок россияне совершают на личных автомобилях. Но сейчас путешественники чаще отказываются от дальних маршрутов в пользу коротких поездок и локального туризма. Аналитики АТОР называют снижение продаж в июле самым сильным спадом. Россияне этим летом стали чаще выбирать безалкогольное вино. Оно стало одной из самых быстрорастущих категорий среди напитков. Спрос вырос более чем в 8 раз по сравнению с прошлым летом. Безалкогольное пиво покупатели стали выбирать на 62% чаще, чем прошлым летом. Также потребители активнее ищут замену традиционной газировки. Например, на 84% выросли продажи крафтовых лимонадов. По информации портала «Москва-24», также рост среди сезонных товаров показали замороженные десерты. Спрос в этой категории увеличился на 58% год к году. Основным драйвером остаются замороженные ягоды в шоколаде, в частности малина, жимолость и голубика. Доллар на сегодня и завтра 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. Дарья Березовская, радио «Шансон».

людей счастливы примерно настолько, насколько они позволяют себе это. Да, и не надо за счастьем гоняться. Счастье всегда живет где-то внутри нас. Здравствуйте, с этого мгновения буду я в студии Ольга Шатрова. Будем вместе наслаждаться временем, которое принадлежит только нам. Вы слушаете радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Леонид Маргулин и Олег Митяев на радио «Шансон». Этот творческий союз существовал многие годы, а результат совместной работы мы послушали только что с вами. В строчках песни «Волга» отчетливо слышны личные, теплые моменты ожидания встречи, разговоры с сыном, костры и песни над водной гладью. Припев сразу, конечно, запоминается, а «Волга, Волга, широка и глубока, да вон она сама». О безумности, в любви, далее «Зара» на радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
3: Что это у тебя?
2: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
3: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
2: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
3: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
4: О, торговый дом «Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
5: Бриллиант!

0: восхищают.
1: Фантастики в Меге и в Сормовских Зарях.
2: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
3: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-72.

0: вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM.
3: Вот вошла она, и стихло все крикливое. И зажегся, будто в темени, маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе.

улыбнулась, и окончилась история. Покружилась и ушла, как тень из дня.

мы эти зигзаги судьбы порой обвиняют невиновного, а порой оправдывают виновного. Пусть никогда вам не придется столкнуться с несправедливостью ни в большом, ни в малом. И пусть с вами случается только хорошее. Например, всенародная танцплощадка «Эхо Разгуляй». Встреча друзей и звезд шансона состоится 14 ноября на Лайф-арене в столице. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Вас ждет несколько часов любимой музыки, энергичных танцев, ну и, конечно, отличное настроение. Все подробности, как попасть на этот музыкальный праздник, ищите на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Есть возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

жизни нельзя вернуть четыре вещи. Камень, если он брошен, слово, если оно сказано вовремя, или которое вышло в случае, когда был упущен. А посему спешу вас пригласить на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие артисты. Давайте отправимся по волнам любимых песен вместе. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

7 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Банк России ввел новые правила для микрофинансовых организаций, существенно изменив порядок выдачи займов. Как пишет «Известия», теперь заемщикам, как и клиентам банков, необходимо подтверждать доходы официальными документами. Ранее МФО могли учитывать данные о доходах со слов клиента. Теперь при отсутствии подтверждающих документов организация обязана рассчитывать платежеспособность по региональным нормативам с обязательным снижением на 10%. Это приводит к снижению расчетного дохода и, как следствие, к увеличению ПДН, что напрямую влияет на доступную сумму займа. РЖД планирует запустить продажи билетов на электричке через национальный мессенджер «Макс» по всей России уже в этом году. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует иная система продаж. Как сообщили РИА Новости в компании, в марте такая опция заработала в Новосибирской области и затем была расширена еще на ряд регионов. В РЖД отметили, что прежде чем принимать решение о масштабировании на всю сеть железных дорог, необходимо провести всесторонний анализ. Задача компании – оценить не только растущий спрос, но и технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса для разных категорий граждан, а также обратную связь от пассажиров. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

мужчины любой женский каприз – это изысканный приз. Но стоит помнить, что не надо доводить женщину до отсутствия капризов. Это признак, увы, конца. На календаре 5 июля сегодня неофициально отмечается день разноцветных носков с пальцами. Веселый повод надеть яркую, необычную пару. Пятипалые носки отлично подходят для того, чтобы поднять настроение себе и окружающим. Радио «Шансон» – тоже повод для отличного настроения в круглосуточном режиме, так что будьте рядышком.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

начинаешь ценить простые вещи тогда, когда понимаешь, что они могут стать историей, да притом безвозвратной. Цените то, что имеете, и помните, что все самое прекрасное в мгновениях. Далее вернемся в далекий 89-й год благодаря треку группы «Комбинация». И вот вам несколько фактов о любимой группе. Последний альбом «Комбинация» выпустила в 98-м году, а последнюю новую песню в 2018-м в честь 30-летия коллектива. Но коллектив до сих пор выступает в ретро-концертах и на корпоративах. Хочется пожелать коллективу новинок на радость нам.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
4: В интернете наберу prismaokna.ru.
5: Подробности на сайте.
6: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8222.

сквозь метели сетку, не разглядеть запретку, стрелок с винтовкой Маус оплошал. И пуля хоть куснула, но сердце обогнуло, беглец еще прерывист

вас. Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон».

0: настойчивость может преодолеть все, даже законы природы. Так что можно оправдать народное выражение. Ты его в дверь, а он в окно. Песня «Форточка» на радио «Шансон» от группы «Лесоповал». По мнению ребят, попасть в приличный дом можно только через форточку. Я же спешу вас пригласить на наш обновленный официальный сайт, не преодолевая трудностей со входом. Новости, анонсы, события, а главное – видеотрансляция. Это значит, что радио «Шансон» можно не только слушать, но и смотреть.
1: По дороге вечности печаль со мной.

0: Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день.

0: шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

еще говорят, что счастье любит тишину. Если не быть поводом для зависти, то его несчастье может обойти стороной. Продолжим эфир песни Тамары Кутидзе под названием «Девочки». Он занят. Надо сказать, что, судя по соцсети певицы, она тоже не обладает особенно свободным временем работы, творчества и спорт. Тамара, да, занимается спортом весьма серьезно и считает, что в здоровом теле здоровый дух. Ну, с этим даже не поспоришь.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника».

0: Чадаева, 22, улица Веденяпина, 8.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
4: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
5: Приятно!

0: восхищают.
1: В торговом центре «Зеркало».
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
3: Радио «Шансон».

0: Бересон.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что работодатели обязаны устанавливать сокращенный рабочий день для подростков и своевременно заключать с ними трудовые договоры. Парламентарии отметили, что в период летних каникул подростки активно ищут первую работу, которая становится для них важным шагом во взрослую жизнь. При этом действующее законодательство предусматривает ряд особенностей при трудоустройстве таких граждан. До 16 лет можно работать не более 24 часов в неделю, до 18 лет не более 35 часов. Запрещено привлекать подростков к работе в ночное время, выходные и праздничные дни, к сверхурочной работе и к работе вахтовым методом. В Минздраве не рекомендуют резко охлаждаться в жару. Это опасно для здоровья. Снижать температуру нужно постепенно. Ведомство советует настраивать кондиционер так, чтобы разница между уличной и комнатной температурой не превышала 5-7 градусов. Слишком холодный воздух в помещении может вызвать спазм сосудов шеи и головы, что повышает риск ухудшения самочувствия, особенно у метеочувствительных людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Аналогичный принцип постепенности рекомендуется соблюдать и при использовании душа. Оптимальная температура воды в жару составляет около 25-27 градусов, после чего ее допустимо понемногу снижать. Ленинградский вокзал полностью интегрирован в единую систему московского транспорта. Как сообщает столичный Дептранс, вокзал стал продолжением привычной городской среды. Замэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов отметил, что такие решения помогают сделать путь пассажира бесшовным и предсказуемым. На Ленинградском вокзале работает центр обеспечения мобильности пассажиров, действует единый стандарт работы с забытыми вещами. Появились узнаваемое аудиоинформирование, привычная навигация, информационные материалы и дизайн-код, а также информационная стойка с сотрудниками московского транспорта и туристического центра «Москва». Доллар на завтра 77 рублей 23 копейки, евро 88.03, юань стоит 11.38. Дарья Березовская, радио «Шансон».

композиции, которая сохраняет популярность и эмоциональную силу на протяжении десятилетия, объединяя разные поколения слушателей. Их секрет в универсальности тем, запоминающихся мелодиях и искренности, которые резонируют с универсальным человеческим опытом. Это, можно сказать, и о матросской лирической Александра Розенбаума, и о ягодке малинки, которые новое звучание подарила Ирина Круг. Она уже звучит для вас. В студии Ольга Шатрова. Я же хочу пожелать вам добрейшего вечера в компании «Радио Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: ведь работала, дым в голове, а вараньи спалила.
1: Вот это да, служба, особенно под прикрытием, и опасная, и трудна. И трагедия главной героини в том, что, несмотря на опасную миссию и связь с преступным миром, она по-настоящему влюбилась в обычного вора. Это чувство оказывает сильное, и сильнее даже, да, профессионального долга, и в итоге она погибает от руки своего же возлюбленного. Неужели еще не снят фильм на эту драматическую тему? Зажигательно проведем мы следующие 3 минуты. Танцевать не возбраняется, наоборот, приветствуется.

наткнулась я тут на высказывание одного психолога. Он рассказывал, какую неоценимую услугу оказывают альфонсы в жизни женщины. Оказывается, что это вот опыт очень полезен. Женщина начинает ценить простые поводы для счастья и радоваться мелочам. Ну, конечно, лучше обойтись без такого опыта, правда? Валерий Залкин прогнозирует нам приход осени, но давайте не торопить события, предлагаем наслаждаться данностью. А в следующем часе нам будет дана программа по заявкам только для вас. И если хотите быть услышанным, то обращайтесь в эфирный чат уже сейчас.

Любимое, превосходное антисептическое средство «Ирония». Спасибо Геннадию Жарову, что спрятал серьезное за шутку. Воскресенье – идеальное время для того, чтобы остановиться и просто пожить свое удовольствие. Не бежать, не спешить, а наслаждаться. Вот. Вот, в следующем части настанет ваше время желать. Не упустите эту возможность. Программа «Только для вас» ждет от вас участия.

заявкам только для вас на радио «Шансон». Это вечерний выпуск. В студии Ольга Шатрова. Всем говорю здравствуйте и призываю поучаствовать в программе. Да, пишите. +7 909 955 103 0. Это наш эфирный чат. Можно обращаться через портал Макс, либо через смски. Также есть возможность оставить вашу весточку и на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Ну и по традиции давайте заглянем в календарь. Сегодня отмечается День трудоголиков, День работников морского и речного флота. И все в день рождения бикини. А еще сегодня неофициально отмечается День работы без рук. Неформальный день, когда люди пробуют выполнять дела минимально, используя руки. Ну, вот, знаете, смски написать без рук, это будет сложновато, поэтому давайте лучше мы, упростим, да, эту задачу. Ну и поздравить хочу, вот прям начать программу с этого поздравления. Сегодня у супруга Виктора Ивановича юбилей. С днем рождения, мой любимый, это пишет Валентина из Краснодара. Ты мое счастье и жизнь. Ну и мне кажется, что лучший подарок — это песня от Зары и Стаса Михайлова.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет.

0: ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для...
3: Мы продолжаем делать этот вечер добрым. Привет мужу Дмитрию Резниченко от жены Юлии. Люблю его. Мы прорвемся. Это Крым. Хорошего вечера, косплея. Удачи вам и счастья. Привет большой Вовке Байкову. Вот так вот. Что-то закодированное явно здесь. Встречаем гостей всей семьей. Хотим передать привет и пожелать хороших выходных. Мирного неба над головой. Это семья Бруйковых, Синюковых, Астаховых и Бекаури. Так, вот сейчас с сестрой Иринкой, пишет нам Наталья, и мужем ее, Виктором, мамой Валентины, едем в пробке. Ох, ребят, я тоже надеюсь, что все это побыстрее закончится, и вы достигнете дома, но я вас еще успею порадовать песней. Хочу передать привет маме Марине и нашему песику Чину, и хочу сказать, что я их очень-очень сильно люблю. А за подписью Иван. Ну, еще один привет летит любимым девочкам Ульяне, Василисе и маме Татьяне, которые сейчас плавают в бассейне. Люблю вас! Здоровья, любви вам! И всего самого лучшего. Это Екатерина.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Вечерний выпуск программы «По заявкам» только для вас на радио «Шансон». В студии Ольга Шатрова. Призываю вас участвовать. Да, вы можете сделать этот вечер особенным для своих родных и близких. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь. Можно также обратиться и через наш официальный сайт. Да, там есть такая форма подачи сообщения. Ну, давайте сейчас поздравим именинников. Завтра день рождения у одного очень хорошего человека, Степанова Александра из Челябинска. Солнце, как жаль, что мы не вместе, но люблю еще сильнее. Жаль, мы не будем сейчас поздравлять, плохая примета. Давайте все-таки завтра вы к нам обратитесь с этой просьбой. Мы ухох поздравим. Сегодня у внука день рождения, 10 лет. Хочу поздравить Максима и его родителей. Спасибо за клевого мальчишку. Это поздравление от бабушки Наташи и деда Жени. Отмечаем на даче 2 дня рождения наших дорогих мужчин. У Олеги здоровья, благополучия и всех-всех-всех благ. Это жена Светлана и Аня, и, да, дорогие соседи из электростали СНТ «Ракета».
1: Вот еще одному году конец –

Продолжаем передавать ваши приветы. Привет летит в город Самара нашему любимому директору Анзору. Вот, и поварам еще Ларисе и Рифату, увы, без подписи. Марк передает привет своему брату, жене, Жене, и бабушке Любовь Анатольевне. А, да, огромный привет, они вместе жарят картошку. Какая-то кулинарная такая история получается. Хочу передать привет своей подруге Юлии Горбачевой, ну и поздравить с приобретением машины. Опять-таки без подписи. С большим приветом к нам из Рязани Леночка Карабанова. Она готовится к работе. Выходные прошли здорово. Жарили шашлык, ходили всем семейством за ягодами. Мама Галина пекла пирожков с черникой и ватрушкой. Всем желаю отличного вечера, доброго и чудесного настроения. А, Леночка, и вам тоже всего самого наилучшего. Я думаю, что неделя трудовая пронесется мгновенно и вновь повторится все самое лучшее в кругу семьи. Ну что ж, программа продолжается. Сейчас, наверное, успею передать поздравления в этот чудесный вечер. Очень просим поздравить Владислава Филатова из Зеленокумска с днем рождения. От всей души желаем здоровья, счастья, больших успехов и исполнения всего самого хорошего. Так, на жизненном пути это мама Катерина, дедушка Григорий, бабушка Елена, а также семья Ивановых.

0: баллов.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Богатый этот день оказался на именинников. Давайте их поздравлять, любимого супруга Ярослава Николаевича Поспелова из Красноармейска, Московской области. С днем рождения! Крепкого здоровья, удачи, успехов, благополучия в себе и на работе. Мы тебя любим и ценим. Ты лучший муж, отец, сын, друг. И просто отличный человек. А поздравляю супруга Юлия, сынок Илья, семьи Гилевых, Поспеловых, Идяевых и Станченко. А Лебеда Андрея поздравляет вся деревня Новишки, город Череповец. От всех большой привет, всего самого наилучшего от Орловых Андрея и Юли, это весточка. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Владимира Водопьянова из Донецка. Пожелайте ему здоровья, исполнения желаний, благополучия, понимания ценности семьи и научиться в 42 не слушать маму. Поставьте песню на ваше усмотрение. Это жена Светлана и сынок Мишутка. Ну, мне кажется, что Мишутка тоже в какой-то момент будет прислушиваться к вам, поэтому давайте более по-мудрому относиться к тому, что сейчас происходит. В любом случае, я поздравляю вашего супруга. Поздравьте мою любимую супругу с днем рождения. Вот, увы, имени мы у супруги-то и не узнаем. А поздравил ее муж Евгений. +7 909 955 103 0. Пишите.
7: С днем рождения.

Вот и пролетела программа по заявкам, вечерний выпуск. Благо, что это удовольствие у нас ежедневное. Если что, обращайтесь уже завтра в 15:00 по московскому времени, либо в 21:00. А ну и под занавес давайте...

счастливы и так рады. Последний привет. Это Березки номер 7 Подольского района своему мужу Андрею и сыну Павлику. Это Катерина Марачевская. Ну что ж, программа подошла к концу. С вами Ольга Шатрова. Встретимся в следующем часе.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

каждое сновидение – это своего рода язык. Кажется, что в них скрыт какой-то потаенный смысл. А еще говорят, что сны нужны для того, чтобы хоть ненадолго, но побыть с человеком, которого нет рядом. В студии Ольга Шатрова. В ближайший час мы проведем вместе. Желаю вам отличной трудовой смены, если вы на вахте. Если же готовитесь к завтрашнему дню, то хорошенько отдохнуть. Напомню, что новую неделю мы начнем, как всегда, позитивно. Благодаря 2D-шоу на радио «Шансон». Ради него стоит проснуться чуть-чуть пораньше, чтобы вот так взбодриться и зарядиться на целую неделю. Это позже, а сейчас любимые песни на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

Вы считали, сколько раз в этой песне прозвучало слово «люблю»? Вот если захочется позитива в жизни, и, ну или изменить настроение с минуса на плюс, то включите эту песню на повтор, и явно все изменится в лучшую сторону.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
4: Что это у тебя?
5: Список покупок строим. Маркете «Корсар». А у тебя что?
4: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
5: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
4: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
6: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
7: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
8: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: лето в самом разгаре, и самое время начать исполнять список дел, составленный накануне. На случай, если просмотр фильма «Под открытым небом» обязательный пункт в этом плане, то предлагаю вам поискать кинотеатры «Под открытым небом». Зрителям предлагают посмотреть новинки проката, классику разных эпох и фестивальные картины. У каждой площадки, конечно же, своя атмосфера, мягкие пуфы, пледы, партер с баром, крыша с видом на закат и даже парковка с большим экраном. Неповторимая атмосфера в этом часе гарантирована вам и на радио «Шансон». Я рада, что мы до сих пор вместе.
1: Прости, мой папа, меня, пока не нашел ту тропинку. Кричу тебе день ото дня.

0: баритон твой играет.
1: Не осуждай меня. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами, но я ж назло им вернусь, потому что ты меня

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Пути много. Шансон один.
1: Не знаю, кем он был в бою храним, но точно был везучим и в почете. Я столько раз охотился за ним и все-таки сбил однажды на излете

Его ввели в землянку, вот и он. В глазах потухший страх и дрожь в руке, но виден лоск, он все-таки барон.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Бесконечная любовь.
1: Музыки много, шансон один.

подоконнике, приютил у телевизора окна. Полночь за полночь, а я сижу спокойненько, наблюдаю, как меняется луна.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых я блондин. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Увядание золотом охваченный.

0: не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым, увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым.
1: Темная ночка. Песни, которые звучат только на радио «Шансон».

0: Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Она вещи собрала, сказала тоненько: а что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней стойко.

и по праздникам кино с Целиковской. А что Тонька-то твоя сильно страшная, так ты не слушай.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф.